有夏威大的烟。Зачарованный, співаю, I'm real. Забитый лью, всю ночь из подушкою.